0: Но у меня такие прям, знаете, типа, как будто это какой-то... Как будто бы это той, только по-турецки. И как будто свадьба какая-то, они там такие танцуют все.
1: Өте энергетикалық және машық деп ойлаймын. Маған негізінде түрік өлеңдері өте ұнайды. Мен оларды өте жақсы көремін, өте көп тыңдаймын.
2: Хочется маршировать. Ну, это энергичная песня такая, быстрая, под нее можно двигаться. Мне это нравится.
3: Ну, начало мне понравилось, а вот припевчик вообще не залетел. Вот. А так, хорошая музыка. Ну, вначале напоминала клубняк. Вот. А потом как будто на попеве как будто какой-то гимн.
2: Весёлая, лёгкая.
4: Унаганда кішкене түсінбедің не айтады. Мелодиясы кішкене бір түрлі.
5: Не знаю, когда эту музыку вспоминаешь, лагерь, как ты там танцуешь, возле костра. Или же едешь на машине куда-нибудь в далёкую поездку. Расслабляешься для релакса. Под эту музыку, под этот бит лучше всего тренироваться.
3: Что-то пока что такое интересное.
5: Ну, увеличивает темп.
6: Ну, какая-то народная, наверное.
3: Это гимн Турции.
6: Да, гимн Эрдогана.
3: Я родилась в Турции.
7: Türk'ün Türk Dünyası'nın Sesi.
8: Radyo Yeşil Karadeniz. Radyo Yeşil Karadeniz.